0: или не слушай теперь. Я тебя быстро пригоню и все, и спать. Иди домой. Не знаю, как их. Разводка работает? Нет, не работает.
1: Одиноко, одиноко, одиноко. Это музыка из
2: Неизвестно,
1: здесь. Одиноко.
3: Romano Radio aus der Roma-Community am jeweils vierten Sonntag jeden Monats in der Zeit von 19 bis 20 Uhr. Die hieß